били камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу.

знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 7 августа ожидается переменная облачность, а ночью и утром без осадков. Во второй половине дня при прохождении холодного фронта ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 19-21, днем до плюс 29 градусов, к вечеру похолодает до плюс 19. О погоде в выходные. В субботу 8 августа малооблачно и без осадков, ночью 10-12, днем 21-23. В воскресенье переменная облачность, по-прежнему без дождей, днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости. Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сократились. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода, но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. Хотя в большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь, но реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье карьеру, учебу, свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко, ведь этот период может быть поводом для личностного роста, саморазвития, веселого времяпровождения и создания новых знакомств. Поэтому сегодняшняя дата не просто праздник или огорчение в честь своего одиночества. Это повод осмыслить собственные достижения, построить планы на будущее, пользуясь свободой выбора. Это своеобразная возможность отметить свою независимость и индивидуальность. Можно провести время с близкими друзьями или в хорошей компании на природе, сходить в кафе или ресторан, посетить выставки или кинотеатр, поиграть в игры или заняться любимым делом. Если вы холосты, отметьте этот праздник в удовольствие, ведь, возможно, в следующем году он уже не будет иметь к вам никакого отношения.
2: 7 августа 1870 года Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердце стало так тепло». Оно было посвящено КБ, 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки. До замужества баронесса носила имя Амалия Лерхенфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта. Амалия поразила Тютчева своей красотой, образованностью, глубиной чувств. Тютчев был очарован, однако влюбленным не суждено было связать свои жизни. В 1826 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, а Амалия стала женой первого секретаря русского посольства в Мюнхене барона Крюденера. Последняя встреча Тютчева и Амалии произошла в марте 1873 года, когда у постели, где лежал разбитый параличом поэт, появилась любовь его юности. Лицо Тютчева просветлело, на глазах появились слезы. Многие композиторы писали музыку на стихи Тютчева, однако самой известной стала мелодия, сочиненная Леонидом Милашкиным. Положенная на музыку, это стихотворение стало популярным романсом. Особенно известен он в исполнении Ивана Козловского.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Для всех знаков это очень динамичный и насыщенный день, который принесет много радости и восторга. Однако все, что будет происходить сегодня, способно спровоцировать легкий стресс вследствие своей крайней непредсказуемости.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день смогут в мгновение ока преодолеть разногласия, возникшие в процессе общения со своими деловыми партнерами. Вы очень ловко и дипломатично так перевернете малоприятный инцидент, что извлечете из него ощутимую пользу.
0: Поведение тельцов в этот день будет очень зависеть от веяний моды. Вы подметите, что все коллеги уже обновили свой гардероб, а потому откажетесь от ранее намеченных трат, чтобы также купить одежду от именитых стилистов.
2: Близнецам в этот день удастся обрести новые источники финансовых поступлений. Ими станет ваш самостоятельный проект, организованный в интернете, или давнее хобби, которое вы решите перевести из разряда увлечений в ранг серьезное и прибыльное занятие.
0: Раки в этот день будут вынуждены признать, что далеко не всем в этом мире можно управлять и командовать. В вашем окружении появится человек, который откажется признавать ваш авторитет и идти на поводу у ваших сиюминутных желаний.
2: Львам не стоит забывать о дистанции, существующей между представителями разных поколений. Пытаясь выстроить диалог со своим престарелым родственником, выбирайте более простые слова и не используйте непонятные ему жаргонные выражения.
0: Девы в этот день не справятся со своими негативными эмоциями. Вы вспылите, услышав замечание в свой адрес из уст близкого друга, а затем и вовсе утратите контроль над собой и разразитесь бесконечным бранным потоком.
2: Весам без особого труда удастся провести реформы в своем привычном плане питания. Вы исключите всю слишком калорийную и явно нездоровую пищу и тем самым сделаете колоссальный шаг на пути к стройной фигуре.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется посвящать в свои профессиональные планы ни коллег, ни ближайших родственников. Ваша задумка непременно обретет огромный успех, но лишь при условии, что вплоть до самого завершения вы будете держать ее в строжайшем секрете.
2: Стрельцам в этот день будет полезно присутствие рядом очень спокойного и уравновешенного человека. Если вы останетесь со всеми возникшими проблемами один на один, высока вероятность, что они станут для вас причиной истерики или нервного срыва.
0: Козерогам сегодня следует пожалеть себя и отказаться от своих наполеоновских планов. Все, что вы запланировали осуществить, отнимет у вас очень много энергии. А потому будет правильно, если вы приметесь за дела в умеренном темпе.
2: Водолеям в этот день не захочется покидать пределы своего уютного дома. Однако вы не сможете найти веский повод, чтобы взять отгул, а потому соберетесь силами и с явной неохотой отправитесь выполнять долг службы.
0: Рыбам сегодня не следует проявлять чрезмерную инициативность на месте своей работы. Вашему шефу не понравится, что среди его подчиненных есть человек, который во многих вопросах ориентируется значительно профессиональнее, нежели он со своими устаревшими знаниями.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 7 августа ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Во второй половине дня при прохождении холодного фронта ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 19-21, днем до плюс 29 градусов, к вечеру похолодает до плюс 19. О погоде в выходные. В субботу 8 августа малооблачно и без осадков, ночью 10-12, днем 21-23. В воскресенье переменная облачность, по-прежнему без дождей, днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Россияне, которые летом отправляются жить на дачу или уезжают в отпуск, имеют возможность сделать перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги, которые начисляются по нормативу. Об этом сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. По словам эксперта, за перерасчетом за ЖКУ можно обратиться в том случае, если в квартире не было жильцов не менее 5 дней подряд. Однако это удастся сделать лишь в случае отсутствия технической возможности для установки счетчиков, подтвержденного актом. Для того, чтобы сделать перерасчет, необходимо обратиться в ту организацию, которой человек платит за коммунальную услугу. Тем, кто не знает, куда именно нужно обращаться, следует позвонить в управляющую компанию, сотрудники которой подскажут точный порядок действий. И в завершении выпуска: у портового города Холмск в Сахалинской области заметили огромную акулу длиной более 2 метров. Об этом сообщает издание «Лайф». Хищница подплыла вплотную к берегу, чем здорово перепугала отдыхающих. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Таких же больше месяца назад видели возле берега находки в Приморье, говорится в сообщении. Отмечается, что акулы на Сахалине могли появиться из-за потепления воды до плюс 20 градусов. Первых хищников заметили на пляже Владивостока в июне. Позже в 3 километрах от города выловили 3-метровую акулу. В находке за несколько дней до этого заметили сразу несколько хищников, которые бесстрашно подплывали к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше полумиллиона из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи LEL-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне два огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о LEL-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры

0: ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Финансовые аналитики и специалисты по кибербезопасности настоятельно советуют гражданам преклонного возраста не снимать крупные сбережения через банкоматы, чтобы избежать лишнего стресса, сообщает информационное агентство Data.ru. Подобные разовые операции с большими объемами наличности могут спровоцировать автоматическую защитную реакцию банковской системы, что приведет к приостановке транзакции или временной заморозке платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
1: Деньги дороги, как память.
2: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. Экономика такого решения отношение стало значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: області 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 7 августа ожидается переменная облачность, а ночью и утром без осадков. Во второй половине дня при прохождении холодного фронта ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 19-21, днем до плюс 29 градусов, к вечеру похолодает до плюс 19. О погоде в выходные. В субботу 8 августа малооблачно и без осадков, ночью 10-12, днем 21-23. В воскресенье переменная облачность, по-прежнему без дождей, днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8. 8 915 653 27 34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: начинается новый.
1: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
2: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон».

0: пластиковые окна и любые виды отделки. Центр «Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Для всех знаков это очень динамичный и насыщенный день, который принесет много радости и восторга. Однако все, что будет происходить сегодня, способно спровоцировать легкий стресс вследствие своей крайней непредсказуемости.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день смогут в мгновение ока преодолеть разногласия, возникшие в процессе общения со своими деловыми партнерами. Вы очень ловко и дипломатично так перевернете малоприятный инцидент, что извлечете из него ощутимую пользу.
0: Поведение тельцов в этот день будет очень зависеть от веяний моды. Вы подметите, что все коллеги уже обновили свой гардероб, а потому откажетесь от ранее намеченных трат, чтобы также купить одежду от именитых стилистов.
2: Близнецам в этот день удастся обрести новые источники финансовых поступлений. Ими станет ваш самостоятельный проект, организованный в интернете, или давнее хобби, которое вы решите перевести из разряда увлечений в ранг серьезное и прибыльное занятие.
0: Раки в этот день будут вынуждены признать, что далеко не всем в этом мире можно управлять и командовать. В вашем окружении появится человек, который откажется признавать ваш авторитет и идти на поводу у ваших сиюминутных желаний.
2: Львам не стоит забывать о дистанции, существующей между представителями разных поколений. Пытаясь выстроить диалог со своим престарелым родственником, выбирайте более простые слова и не используйте непонятные ему жаргонные выражения.
0: Девы в этот день не справятся со своими негативными эмоциями. Вы вспылите, услышав замечания в свой адрес из уст близкого друга, а затем и вовсе утратите контроль над собой и разразитесь бесконечным бранным потоком.
2: Весам без особого труда удастся провести реформы в своем привычном плане питания. Вы исключите всю слишком калорийную и явно нездоровую пищу и тем самым сделаете колоссальный шаг на пути к стройной фигуре.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется посвящать в свои профессиональные планы ни коллег, ни ближайших родственников. Ваша задумка непременно обретет огромный успех, но лишь при условии, что вплоть до самого завершения вы будете держать ее в строжайшем секрете.
2: Стрельцам в этот день будет полезно присутствие рядом очень спокойного и уравновешенного человека. Если вы останетесь со всеми возникшими проблемами один на один, высока вероятность, что они станут для вас причиной истерики или нервного срыва.
0: Козерогам сегодня следует пожалеть себя и отказаться от своих наполеоновских планов. Все, что вы запланировали осуществить, отнимет у вас очень много энергии. А потому будет правильно, если вы приметесь за дела в умеренном темпе.
2: Водолеям в этот день не захочется покидать пределы своего уютного дома. Однако вы не сможете найти веский повод, чтобы взять отгул, а потому соберетесь силами и с явной неохотой отправитесь выполнять долг службы.
0: Рыбам сегодня не следует проявлять чрезмерную инициативность на месте своей работы. Вашему шефу не понравится, что среди его подчиненных есть человек, который во многих вопросах ориентируется значительно профессиональнее, нежели он со своими устаревшими знаниями.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного происхождения. По поручению губернатора Василия Анохина в регионе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мощный циклон с ливнями и шквалистым ветром прошел по территории Руднянского, Демидовского, Духовщинского, Ярцевского, Дорогобужского, Глинковского, Кордымовского и Смоленского муниципальных округов. В настоящий момент без электроснабжения остаются 15 тысяч абонентов, повреждены 34 линии электропередачи. В диспетчерские службы поступило 846 заявок об отключениях. Для устранения последствий непогоды задействованы 42 бригады. Энергетики делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии. В самом Смоленске также ведутся работы по ликвидации последствий. Также организована бригада по уборке упавших деревьев. Первоочередное внимание уделяется расчистке проезжих частей из-за поваленных деревьев. Затруднен проезд транспорта, в том числе пассажирского. В управляющих компаниях созданы оперативные группы для реагирования на обращения граждан. К сожалению, во время стихии в Смоленске не обошлось без жертв. На улице Рыленкова из-за упавшего дерева погиб ребенок 2017 года рождения, а в Лопатинском саду женщина 1960 года рождения. По данным МЧС, сегодня также ожидается аналогичная погода. Основными негативными факторами остаются порывы ветра до 18 метров в секунду, перебои электроснабжения и падение деревьев. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому контакт-номеру 8 800 220 0220, либо короткий номер 220, или по мобильному приложению «Есть свет». Вчера на территории Дорогобужской школы номер 2 состоялся субботник, на который вышли представители руководства муниципалитета и специалисты администрации округа, работники учреждений образования и культуры, а также волонтеры. Целью проведения субботника стала подготовка пришкольной территории к дальнейшему благоустройству. Напомним, что в рамках заключенного соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» о сотрудничестве проводится капитальный ремонт зданий и помещений Дорогобужской средней школы номер 2. На эти цели на паритетных началах на проведение ремонта и оснащения предусмотрено около 100 миллионов рублей. В проекте предусмотрено благоустройство территории школы как центральной с входной группой, так и для внутреннего двора. Вооружившись рабочим инвентарем, мешками и отличным настроением, большая команда участников субботника превратила уборку территории в общее доброе дело. Работа кипела, все трудились дружно и организованно. В итоге площадка вокруг школы была очищена от старых сухих веток, оставшихся после вырубки корней деревьев, которые мешали проводить мероприятия по дальнейшему благоустройству, а также были выкорчеваны пни и вывезены кучи мусора. В дежурную часть МОМВД России Дорогобужске поступило заявление о хищении денежных средств в сумме около 400 тысяч рублей у жителя поселка Верхний Непровский. Как выяснили сотрудники полиции, в гости к заявителю пришел его знакомый, они вместе распивали спиртные напитки, а затем хозяин похвастался, что у него дома есть большая сумма денег. Он достал пачку купюр, повертел перед лицом знакомого и положил на столе, после чего распитие продолжилось. Когда хозяин уснул, гость похитил деньги и покинул жилище. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. 38-летний житель поселка, завладев деньгами, отправился в Москву, где распорядился похищенной суммой по собственному усмотрению, после чего вернулся домой. Следственным отделом МОМВД России Дорогобужске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уже в эту субботу, 8 августа, в Дорогобужском округе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Масштабный спортивный праздник пройдет в Верхнеднепровском на стадионе ПАО «Дорогобуж» и спортивной площадке технологического техникума. Он объединит участников всех возрастов, от школьников до ветеранов. Зрители смогут увидеть показательные выступления самбистов и участников клуба ВДВ спортивной школы, а также гостей праздника, кинологов, Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Соревнования по различным видам спорта порадуют азартных болельщиков, а семьи с детьми смогут принять участие в фестивале ГТО, игровой программе и фестивале красок. Торжественное открытие праздника состоится в 10 утра. Приходите сами, приходите всей семьей, приглашайте друзей. Пусть День физкультурника станет праздником силы, дружбы и единства. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
0: Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: новости. Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сократился. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За удачу

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.

0: спорта.
1: Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мерлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гёкдениза Карадениза и вторым снайпером российского чемпионата позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над «Акбарсом». В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за Кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо», «СКА» сыграет с «Ладой», «Спартак» с «Торпедой», «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», а «Акбарс» с «Сибирью». Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Занскупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6-6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40. Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 900 рублей за лист. Есть более тонкий.

0: такие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Финансовые аналитики и специалисты по кибербезопасности настоятельно советуют гражданам преклонного возраста не снимать крупные сбережения через банкоматы, чтобы избежать лишнего стресса, сообщает информационное агентство Data.ru. Подобные разовые операции с большими объемами наличности могут спровоцировать автоматическую защитную реакцию банковской системы, что приведет к приостановке транзакции или временной заморозке платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
1: Деньги дороги, как память.
2: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. Экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 4 августа председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов провел прием граждан Сафоново. Подавляющее большинство обращений касалось проблем в сфере ЖКХ. Граждане жаловались на текущие крыши, отсутствие водоснабжения, вопросы с организацией капремонта изношенных труб. Инициативные жители дома 63 по улице Первомайской обратились к председателю облдумы по нескольким актуальным вопросам. Они рассказали о недобросовестном исполнении работ по программе «Комфортная городская среда». Некачественный ремонт асфальтового покрытия уже начал разрушаться, а подрядчик на претензии не реагирует. Серьезную озабоченность вызывает и состояние детской площадки у дома. Игровые элементы пришли в негодность и не обслуживаются, а прилегающая территория школы также требует внимания. Вдоль забора нескошенная трава, а одно из деревьев представляет угрозу. Еще одной проблемой являются постоянные подтопления. Из-за искусственно созданной водоотводной канавы вода с площади Шахтерской стекает прямо к дому, образуя большие, долго не высыхающие лужи между подъездами. Крайне важным остается вопрос водоснабжения. Долго приходится спускать воду в ожидании горячей, а на пятом этаже практически нет напора холодной, пожаловались обратившиеся. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев, присутствовавший на приеме, пояснил, что изменение цикла подачи горячей воды – технически сложная задача, требующая значительных финансовых вложений, фактически являющаяся реконструкцией дома, и порекомендовал жильцам обратиться в управляющую компанию для комплексной оценки внутридомовой системы и поиска возможных решений. После окончания приема, чтобы лично убедиться в обоснованности жалоб, Игорь Ляхов выехал на улицу Первомайскую, где вместе с руководителем муниципалитета осмотрели проблемные участки, уделив вниманию состоянию детской площадки. Обсуждались варианты ее обновления, от ремонта существующих элементов до установки нового современного оборудования или демонтажа пришедшего в негодность. Глава Сафоновского муниципального образования Антон Кухарев с рабочим визитом посетил детский сад номер 21 «Дюймовочка» в Сафоново и проконтролировал темпы производства работ в рамках утвержденного плана графика. В учреждении завершаются работы по капитальному ремонту кровли и парапета здания. На текущий момент выполнено 98% работ. В настоящее время осуществляется монтаж водоотводов и снегозадержателей. Глава будет осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения ремонтных работ до их полного завершения. В Сафоново на городские улицы вышел «Мат-патчер». Это специализированная машина для ямочного ремонта дорог. В этом году дорожные службы используют современный метод – струйно-инъекционную технологию с помощью спецмашины «Мат-патчер». Технология проста, но эффективна. Очистка ямы, обработка дна битумной эмульсией, заполнение смесью мелкого щебня и того же вяжущего материала. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы заделать повреждения без фрезы и катка. Такой заплатки хватает на несколько сезонов активной эксплуатации, она не боится воды и перепадов температур. В первую очередь технику направляют на самые проблемные участки центральных улиц города. Уважаемые сафоновцы и гости округа, предлагаем вам посетить спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня физкультурника, которые состоятся в эту субботу, 8 августа, на стадионе поселка Южный. Открытие в 10 часов утра парадом физкультурников, в 10:10 приветственное слово главы округа, в 10:20 награждение лучших работников физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, церемония награждения спортсменов знаками ГТО, а также показательные выступления воспитанников ДЮС, отделения самбо и воспитанников Сафоновской федерации тэквондо. С 11 утра пройдут городской турнир по стрит-баскетболу и волейболу, турнир по футболу, городской турнир по гиревому спорту, турнир по бочи, а также сдача нормативов ГТО, турнир по городошному спорту, по жиму лежа, по лыжероллерам и турнир по настольному теннису. Все это завтра в субботу 8 августа, город Сафоново, стадион Южный. Начало в 10:00 без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 720 4 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Кира Доросева. По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Эксперт добавила, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное может сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5-3% от общего объема продаж. Тревел-эксперт Яна Климакова заявила, что один из самых востребованных событий среди россиян был концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. По ее словам, входные билеты на выступление артиста начинались примерно от 250 евро. Климакова отметила, что сейчас у россиян популярны поездки на концерт певца Энрике Иглесиаса в Астане и на этап Гран-при Азербайджана. Она подчеркнула, что на «Формулу-1» в Баку свободных билетов почти не осталось. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 8. 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. Хотя в большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь, но реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье карьеру, учебу, свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко, ведь этот период может быть поводом для личностного роста, саморазвития, веселого времяпровождения и создания новых знакомств. Поэтому сегодняшняя дата не просто праздник или огорчение в честь своего одиночества. Это повод осмыслить собственные достижения, построить планы на будущее, пользуясь свободой выбора. Это своеобразная возможность отметить свою независимость и индивидуальность. Можно провести время с близкими друзьями или в хорошей компании на природе. Сходить в кафе или ресторан, посетить выставки или кинотеатр, поиграть в игры или заняться любимым делом. Если вы холосты, отметьте этот праздник в удовольствие. Ведь, возможно, в следующем году он уже не будет иметь к вам никакого отношения.
7: 7 августа 1870 года Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердце стало так тепло». Оно было посвящено КБ, 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки. До замужества баронесса носила имя Амалия Лерхенфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта. Амалия поразила Тютчева своей красотой, образованностью, глубиной чувств. Тютчев был очарован, однако влюбленным не суждено было связать свои жизни. В 1826 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, а Амалия стала женой первого секретаря русского посольства в Мюнхене барона Крюденера. Последняя встреча Тютчева и Амалии произошла в марте 1873 года, когда у постели, где лежал разбитый параличом поэт, появилась любовь его юности. Лицо Тютчева просветлело, на глазах появились слезы. Многие композиторы писали музыку на стихи Тютчева, однако самой известной стала мелодия, сочиненная Леонидом Милашкиным. Положенная на музыку, это стихотворение стало популярным романсом. Особенно известен он в исполнении Ивана Козловского.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио «Инфинити».

0: одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Для всех знаков это очень динамичный и насыщенный день, который принесет много радости и восторга. Однако все, что будет происходить сегодня, способно спровоцировать легкий стресс вследствие своей крайней непредсказуемости.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день смогут в мгновение ока преодолеть разногласия, возникшие в процессе общения со своими деловыми партнерами. Вы очень ловко и дипломатично так перевернете малоприятный инцидент, что извлечете из него ощутимую пользу.
0: Поведение тельцов в этот день будет очень зависеть от веяний моды. Вы подметите, что все коллеги уже обновили свой гардероб, а потому откажетесь от ранее намеченных трат, чтобы также купить одежду от именитых стилистов.
2: Близнецам в этот день удастся обрести новые источники финансовых поступлений. Ими станет ваш самостоятельный проект, организованный в интернете, или давнее хобби, которое вы решите перевести из разряда увлечений в ранг серьезное и прибыльное занятие.
0: Раки в этот день будут вынуждены признать, что далеко не всем в этом мире можно управлять и командовать. В вашем окружении появится человек, который откажется признавать ваш авторитет и идти на поводу у ваших сиюминутных желаний.
2: Львам не стоит забывать о дистанции, существующей между представителями разных поколений. Пытаясь выстроить диалог со своим престарелым родственником, выбирайте более простые слова и не используйте непонятные ему жаргонные выражения.
0: Девы в этот день не справятся со своими негативными эмоциями. Вы вспылите, услышав замечание в свой адрес из уст близкого друга, а затем и вовсе утратите контроль над собой и разразитесь бесконечным бранным потоком.
2: Весам без особого труда удастся провести реформы в своем привычном плане питания. Вы исключите всю слишком калорийную и явно нездоровую пищу и тем самым сделаете колоссальный шаг на пути к стройной фигуре.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется посвящать в свои профессиональные планы ни коллег, ни ближайших родственников. Ваша задумка непременно обретет огромный успех, но лишь при условии, что вплоть до самого завершения вы будете держать ее в строжайшем секрете.
2: Стрельцам в этот день будет полезно присутствие рядом очень спокойного и уравновешенного человека. Если вы останетесь со всеми возникшими проблемами один на один, высока вероятность, что они станут для вас причиной истерики или нервного срыва.
0: Козерогам сегодня следует пожалеть себя и отказаться от своих наполеоновских планов. Все, что вы запланировали осуществить, отнимет у вас очень много энергии. А потому будет правильно, если вы приметесь за дела в умеренном темпе.
2: Водолеям в этот день не захочется покидать пределы своего уютного дома. Однако вы не сможете найти веский повод, чтобы взять отгул, а потому соберетесь силами и с явной неохотой отправитесь выполнять долг службы.
0: Рыбам сегодня не следует проявлять чрезмерную инициативность на месте своей работы. Вашему шефу не понравится, что среди его подчиненных есть человек, который во многих вопросах ориентируется значительно профессиональнее, нежели он со своими устаревшими знаниями.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-12.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон, под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше полумиллиона из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel 9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне два огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный кран. Подробнее о Leel 9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, не гвоздя вам ни жезла.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

Фрэнсе. Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камерой управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сокращаются. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного происхождения. По поручению губернатора Василия Анохина в регионе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мощный циклон с ливнями и шквалистым ветром прошел по территории Руднянского, Демидовского, Духовщинского, Ярцевского, Дорогобужского, Глинковского, Кордымовского и Смоленского муниципальных округов. В настоящий момент без электроснабжения остаются 15 тысяч абонентов, повреждены 34 линии электропередачи. В диспетчерские службы поступило 846 заявок об отключениях. Для устранения последствий непогоды задействованы 42 бригады. Энергетики делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии. В самом Смоленске также ведутся работы по ликвидации последствий. Также организована бригада по уборке упавших деревьев. Первоочередное внимание уделяется расчистке проезжих частей. Из-за поваленных деревьев затруднен проезд транспорта, в том числе пассажирского. В управляющих компаниях созданы оперативные группы для реагирования на обращения граждан. К сожалению, во время стихии в Смоленске не обошлось без жертв. На улице Рыленкова из-за упавшего дерева погиб ребенок 2017 года рождения, а в Лопатинском саду женщина 1960 года рождения. По данным МЧС, сегодня также ожидается аналогичная погода. Основными негативными факторами остаются порывы ветра до 18 метров в секунду, перебои электроснабжения и падение деревьев. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому контакт-номеру 8 800 220 0220, либо короткий номер 220, или по мобильному приложению «Есть свет». Вчера на территории Дорогобужской школы номер 2 состоялся субботник, на который вышли представители руководства муниципалитета и специалисты администрации округа, работники учреждений образования и культуры, а также волонтеры. Целью проведения субботника стала подготовка пришкольной территории к дальнейшему благоустройству. Напомним, что в рамках заключенного соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» о сотрудничестве проводится капитальный ремонт зданий и помещений Дорогобужской средней школы номер 2. На эти цели на паритетных началах на проведение ремонта и оснащения предусмотрено около 100 миллионов рублей. В проекте предусмотрено благоустройство территории школы как центральной с входной группой, так и для внутреннего двора. Вооружившись рабочим инвентарем, мешками и отличным настроением, большая команда участников субботника превратила уборку территории в общее доброе дело. Работа кипела, все трудились дружно и организованно. В итоге площадка вокруг школы была очищена от старых сухих веток, оставшихся после вырубки корней деревьев, которые мешали проводить мероприятия по дальнейшему благоустройству, а также были выкорчеваны пни и вывезены кучи мусора. В дежурную часть МОМВД России Дорогобужске поступило заявление о хищении денежных средств в сумме около 400 тысяч рублей у жителя поселка Верхний Непровский. Как выяснили сотрудники полиции, в гости к заявителю пришел его знакомый, они вместе распивали спиртные напитки, а затем хозяин похвастался, что у него дома есть большая сумма денег. Он достал пачку купюр, повертел перед лицом знакомого и положил на столе, после чего распитие продолжилось. Когда хозяин уснул, гость похитил деньги и покинул жилище. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. 38-летний житель поселка, завладев деньгами, отправился в Москву, где распорядился похищенной суммой по собственному усмотрению, после чего вернулся домой. Следственным отделом МОМВД России Дорогобужске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уже в эту субботу, 8 августа, в Дорогобужском округе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Масштабный спортивный праздник пройдет в Верхнепровском на стадионе ПАО «Дорогобуж» и спортивной площадке технологического техникума. Он объединит участников всех возрастов, от школьников до ветеранов. Зрители смогут увидеть показательные выступления самбистов и участников клуба ВДВ спортивной школы, а также гостей праздника, кинологов, Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Соревнования по различным видам спорта порадуют азартных болельщиков, а семьи с детьми смогут принять участие в фестивале ГТО, игровой программе и фестивале красок. Торжественное открытие праздника состоится в 10 утра. Приходите сами, приходите всей семьей, приглашайте друзей. Пусть День физкультурника станет праздником силы, дружбы и единства. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Радио Infinity.
1: Время загадывать желание. How do you describe a feeling?

0: настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За успех!

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Брянской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 4 августа председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов провел прием граждан Сафоново. Подавляющее большинство обращений касалось проблем в сфере ЖКХ. Граждане жаловались на текущие крыши, отсутствие водоснабжения, вопросы с организацией капремонта изношенных труб. Инициативные жители дома 63 по улице Первомайской обратились к председателю облдумы по нескольким актуальным вопросам. Они рассказали о недобросовестном исполнении работ по программе «Комфортная городская среда». Некачественный ремонт асфальтового покрытия уже начал разрушаться, а подрядчик на претензии не реагирует. Серьезную озабоченность вызывает и состояние детской площадки у дома. Игровые элементы пришли в негодность и не обслуживаются, а прилегающая территория школы также требует внимания. Вдоль забора нескошенная трава, а одно из деревьев представляет угрозу. Еще одной проблемой являются постоянные подтопления. Из-за искусственно созданной водоотводной канавы вода с площади Шахтерской стекает прямо к дому, образуя большие, долго не высыхающие лужи между подъездами. Крайне важным остается вопрос водоснабжения. Долго приходится спускать воду в ожидании горячей, а на пятом этаже практически нет напора холодной, пожаловались обратившиеся. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев, присутствовавший на приеме, пояснил, что изменение цикла подачи горячей воды – технически сложная задача, требующая значительных финансовых вложений, фактически являющаяся реконструкцией дома, и порекомендовал жильцам обратиться в управляющую компанию для комплексной оценки внутридомовой системы и поиска возможных решений. После окончания приема, чтобы лично убедиться в обоснованности жалоб, Игорь Ляхов выехал на улицу Первомайскую, где вместе с руководителем муниципалитета осмотрели проблемные участки, уделив вниманию состоянию детской площадки. Обсуждались варианты ее обновления, от ремонта существующих элементов до установки нового современного оборудования или демонтажа пришедшего в негодность. Глава Сафоновского муниципального образования Антон Кухарев с рабочим визитом посетил детский сад номер 21 «Дюймовочка» в Сафоново и проконтролировал темпы производства работ в рамках утвержденного плана графика. В учреждении завершаются работы по капитальному ремонту кровли и парапета здания. На текущий момент выполнено 98% работ. В настоящее время осуществляется монтаж водоотводов и снегозадержателей. Глава будет осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения ремонтных работ до их полного завершения. В Сафоново на городские улицы вышел «Мат-патчер» – это специализированная машина для ямочного ремонта дорог. В этом году дорожные службы используют современный метод – струйно-инъекционную технологию с помощью спецмашины «Мат-патчер». Технология проста, но эффективна. Очистка ямы, обработка дна битумной эмульсией, заполнение смесью мелкого щебня и того же вяжущего материала. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы заделать повреждения без фрезы и катка. Такой заплатки хватает на несколько сезонов активной эксплуатации, она не боится воды и перепадов температур. В первую очередь технику направляют на самые проблемные участки центральных улиц города. Уважаемые сафоновцы и гости округа, предлагаем вам посетить спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня физкультурника, которые состоятся в эту субботу, 8 августа, на стадионе поселка Южный. Открытие в 10 часов утра парадом физкультурников, в 10:10 приветственное слово главы округа, в 10:20 награждение лучших работников физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, церемония награждения спортсменов знаками ГТО, а также показательные выступления воспитанников ДЮСШ отделения самбо и воспитанников Сафоновской федерации тэквондо. С 11 утра пройдут городской турнир по стрит-баскетболу и волейболу, турнир по футболу, городской турнир по гиревому спорту, турнир по бочи, а также сдача нормативов ГТО, турнир по городошному спорту, по жиму лежа, по лыжероллерам и турнир по настольному теннису. Все это завтра, в субботу, 8 августа, город Сафоново, стадион Южный. Начало в 10:00 без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по Трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20:00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа – Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург, обзорная экскурсия по городу, Петергоф, царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: новости страны и мира. О главном.
1: МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риэлторов в случае обмана. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству. По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риэлторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована. В частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости. К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Об этом газете.ру рассказала начальник центра карьеры Валентина Киося. По ее словам, точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций, еще 31% планируют начать его внедрение, сказала эксперт. Она добавила, что большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции. В первую очередь ИИ можно передать рутинные и однотипные задачи, работу с документами и отчетами, обработку заявок и первичные ответы клиентам. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день? 2 похода в кино?

раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год, не каждый год. Свежая рубашка.

0: иду ко дну. Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мерлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гюкдениза Карденіза и вторым снайпером российского чемпионата позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над «Акбарсом». В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо», «СКА» сыграет с «Ладой», «Спартак» с «Торпедой», «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», а «Акбарс» с «Сибирью». Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Занскупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6-6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40.
2: В
3: Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Любая реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Финансовые аналитики и специалисты по кибербезопасности настоятельно советуют гражданам преклонного возраста не снимать крупные сбережения через банкоматы, чтобы избежать лишнего стресса, сообщает информационное агентство Data.ru. Подобные разовые операции с большими объемами наличности могут спровоцировать автоматическую защитную реакцию банковской системы, что приведет к приостановке транзакции или временной заморозке платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
1: Деньги дороги, как память.
2: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. Экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: В эфире «Радио Инфинити».

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3 27-34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. Хотя в большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь, но реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье карьеру, учебу, свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко, ведь этот период может быть поводом для личностного роста, саморазвития, веселого времяпровождения и создания новых знакомств. Поэтому сегодняшняя дата не просто праздник или огорчение в честь своего одиночества. Это повод осмыслить собственные достижения, построить планы на будущее, пользуясь свободой выбора. Это своеобразная возможность отметить свою независимость и индивидуальность. Можно провести время с близкими друзьями или в хорошей компании на природе. Сходить в кафе или ресторан, посетить выставки или кинотеатр, поиграть в игры или заняться любимым делом. Если вы холосты, отметьте этот праздник в удовольствие. Ведь, возможно, в следующем году он уже не будет иметь к вам никакого отношения.
2: 7 августа 1870 года Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердце стало так тепло». Оно было посвящено КБ, 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки. До замужества баронесса носила имя Амалия Лерхенфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта. Амалия поразила Тютчева своей красотой, образованностью, глубиной чувств. Тютчев был очарован, однако влюбленным не суждено было связать свои жизни. В 1826 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, а Амалия стала женой первого секретаря русского посольства в Мюнхене барона Крюденера. Последняя встреча Тютчева и Амалии произошла в марте 1873 года, когда у постели, где лежал разбитый параличом поэт, появилась любовь его юности. Лицо Тютчева просветлело, на глазах появились слезы. Многие композиторы писали музыку на стихи Тютчева, однако самой известной стала мелодия, сочиненная Леонидом Милашкиным. Положенная на музыку, это стихотворение стало популярным романсом. Особенно известен он в исполнении Ивана Козловского.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Infinity.

0: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
0: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712.

0: Новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сокращаются. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного происхождения. По поручению губернатора Василия Анохина в регионе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мощный циклон с ливнями и шквалистым ветром прошел по территории Руднянского, Демидовского, Духовщинского, Ярцевского, Дорогобужского, Глинковского, Кордымовского и Смоленского муниципальных округов. В настоящий момент без электроснабжения остаются 15 тысяч абонентов, повреждены 34 линии электропередачи. В диспетчерские службы поступило 846 заявок об отключениях. Для устранения последствий непогоды задействованы 42 бригады. Энергетики делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии. В самом Смоленске также ведутся работы по ликвидации последствий. Также организована бригада по уборке упавших деревьев. Первоочередное внимание уделяется расчистке проезжих частей. Из-за поваленных деревьев затруднен проезд транспорта, в том числе пассажирского. В управляющих компаниях созданы оперативные группы для реагирования на обращения граждан. К сожалению, во время стихии в Смоленске не обошлось без жертв. На улице Рыленкова из-за упавшего дерева погиб ребенок 2017 года рождения, а в Лопатинском саду женщина 1960 года рождения. По данным МЧС, сегодня также ожидается аналогичная погода. Основными негативными факторами остаются порывы ветра до 18 метров в секунду, перебои электроснабжения и падение деревьев. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому контакт-номеру 8 800 220 0220, либо короткий номер 220, или по мобильному приложению «Есть свет». Вчера на территории Дорогобужской школы номер 2 состоялся субботник, на который вышли представители руководства муниципалитета и специалисты администрации округа, работники учреждений образования и культуры, а также волонтеры. Целью проведения субботника стала подготовка пришкольной территории к дальнейшему благоустройству. Напомним, что в рамках заключенного соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» о сотрудничестве проводится капитальный ремонт зданий и помещений Дорогобужской средней школы номер 2. На эти цели на паритетных началах на проведение ремонта и оснащения предусмотрено около 100 миллионов рублей. В проекте предусмотрено благоустройство территории школы как центральной с входной группой, так и для внутреннего двора. Вооружившись рабочим инвентарем, мешками и отличным настроением, большая команда участников субботника превратила уборку территории в общее доброе дело. Работа кипела, все трудились дружно и организованно. В итоге площадка вокруг школы была очищена от старых сухих веток, оставшихся после вырубки корней деревьев, которые мешали проводить мероприятия по дальнейшему благоустройству, а также были выкорчеваны пни и вывезены кучи мусора. В дежурную часть МОМВД России Дорогобужске поступило заявление о хищении денежных средств в сумме около 400 тысяч рублей у жителя поселка Верхний Непровский. Как выяснили сотрудники полиции, в гости к заявителю пришел его знакомый, они вместе распивали спиртные напитки, а затем хозяин похвастался, что у него дома есть большая сумма денег. Он достал пачку купюр, повертел перед лицом знакомого и положил на столе, после чего распитие продолжилось. Когда хозяин уснул, гость похитил деньги и покинул жилище. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. 38-летний житель поселка, завладев деньгами, отправился в Москву, где распорядился похищенной суммой по собственному усмотрению, после чего вернулся домой. Следственным отделом МОМВД России Дорогобужске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уже в эту субботу, 8 августа, в Дорогобужском округе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Масштабный спортивный праздник пройдет в Верхнепровском на стадионе ПАО «Дорогобуж» и спортивной площадке технологического техникума. Он объединит участников всех возрастов, от школьников до ветеранов. Зрители смогут увидеть показательные выступления самбистов и участников клуба ВДВ спортивной школы, а также гостей праздника, кинологов, Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Соревнования по различным видам спорта порадуют азартных болельщиков, а семьи с детьми смогут принять участие в фестивале ГТО, игровой программе и фестивале красок. Торжественное открытие праздника состоится в 10 утра. Приходите сами, приходите всей семьей, приглашайте друзей. Пусть День физкультурника станет праздником силы, дружбы и единства. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20:00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 927-82. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи LEL-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о LEL-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: компаниях.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно технически

0: ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. 4 августа председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов провел прием граждан Сафоново. Подавляющее большинство обращений касалось проблем в сфере ЖКХ. Граждане жаловались на текущие крыши, отсутствие водоснабжения, вопросы с организацией капремонта изношенных труб. Инициативные жители дома 63 по улице Первомайской обратились к председателю облдумы по нескольким актуальным вопросам. Они рассказали о недобросовестном исполнении работ по программе «Комфортная городская среда». Некачественный ремонт асфальтового покрытия уже начал разрушаться, а подрядчик на претензии не реагирует. Серьезную озабоченность вызывает и состояние детской площадки у дома. Игровые элементы пришли в негодность и не обслуживаются, а прилегающая территория школы также требует внимания. Вдоль забора нескошенная трава, одно из деревьев представляет угрозу. Еще одной проблемой являются постоянные подтопления. Из-за искусственно созданной водоотводной канавы вода с площади Шахтерской стекает прямо к дому, образуя большие, долго не высыхающие лужи между подъездами. Крайне важным остается вопрос водоснабжения. Долго приходится спускать воду в ожидании горячей, а на пятом этаже практически нет напора холодной, пожаловались обратившиеся. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев, присутствовавший на приеме, пояснил, что изменение цикла подачи горячей воды – технически сложная задача, требующая значительных финансовых вложений, фактически являющаяся реконструкцией дома, и порекомендовал жильцам обратиться в управляющую компанию для комплексной оценки внутридомовой системы и поиска возможных решений. После окончания приема, чтобы лично убедиться в обоснованности жалоб, Игорь Ляхов выехал на улицу Первомайскую, где вместе с руководителем муниципалитета осмотрели проблемные участки, уделив внимание состоянию детской площадки. Обсуждались варианты ее обновления, от ремонта существующих элементов до установки нового современного оборудования или демонтажа пришедшего в негодность. Глава Сафоновского муниципального образования Антон Кухарев с рабочим визитом посетил детский сад номер 21 «Дюймовочка» в Сафоново и проконтролировал темпы производства работ в рамках утвержденного плана графика. В учреждении завершаются работы по капитальному ремонту кровли и парапета здания. На текущий момент выполнено 98% работ. В настоящее время осуществляется монтаж водоотводов и снегозадержателей. Глава будет осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения ремонтных работ до их полного завершения. В Сафоново на городские улицы вышел мат-патчер. Это специализированная машина для ямочного ремонта дорог. В этом году дорожные службы используют современный метод – струйно-инъекционную технологию с помощью спецмашины мат-патчер. Технология проста, но эффективна. Очистка ямы, обработка дна битумной эмульсией, заполнение смесью мелкого щебня и того же вяжущего материала. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы заделать повреждения без фрезы и катка. Такой заплатки хватает на несколько сезонов активной эксплуатации, она не боится воды и перепадов температур. В первую очередь технику направляют на самые проблемные участки центральных улиц города. Уважаемые сафоновцы и гости округа, предлагаем вам посетить спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня физкультурника, которые состоятся в эту субботу, 8 августа, на стадионе поселка Южный. Открытие в 10 часов утра парадом физкультурников, в 10:10 приветственное слово главы округа, в 10:20 награждение лучших работников физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, церемония награждения спортсменов знаками ГТО, а также показательные выступления воспитанников ДЮС, отделения самбо и воспитанников Сафоновской федерации тэквондо. С 11 утра пройдут городской турнир по стрит-баскетболу и волейболу, турнир по футболу, городской турнир по гиревому спорту, турнир по бочи, а также сдача нормативов ГТО, турнир по городошному спорту, по жиму лежа, по лыжероллерам и турнир по настольному теннису. Все это завтра, в субботу, 8 августа, город Сафоново, стадион Южный. Начало в 10:00 без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российская Федерация готова к рассмотрению возможностей для организации прямого авиасообщения с Аргентиной и Бразилией, если авиаперевозчики этих стран проявят соответствующую заинтересованность. Пока российские авиаперевозчики не планируют выполнять полеты, однако в случае, если бразильские авиакомпании выразят заинтересованность, их заявки будут рассмотрены, прокомментировали в ведомстве возможность введения прямого авиасообщения из России в Бразилию. Похожее мнение министерство высказало и относительно перспектив организации прямых рейсов между Россией и Аргентиной. Министерство транспорта в начале августа информировало, что на данный момент Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 странами. Исследование археологов Российской академии наук доказывает, фальшивые монеты на Руси чеканили уже в конце 14 века при Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского. Изучив более 13 тысяч монет, ученые нашли 151 фальшивую с всадниками, петухами и воинами. На некоторых подделках есть подлинные штемпели княжеского монетного двора. Это может значить, что в деле участвовали сами денежные мастера, рассказали газете «Ру» в Новгородском госуниверситете. Самые ранние фальшивые деньги ученые обнаружили, работая над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I Дмитриевича. В каталог вошли более 13 тысяч экземпляров. Отдельный раздел посвящен подделкам. Их особенности монетных штемпелей, качество металла и вес говорят о том, что это фальшивые или воровские деньги. Была выявлена 151 такая монета. И в завершении выпуска: в крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств. Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь сквош-клуба Александр Меркулов. На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора, ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Новости спорта.
1: Первый сеянный монреальского тысячника Александр Зверев сенсационно завершил выступление уже во втором круге, уступив 69-му номеру рейтинга голландцу Талану Грикспору в трех сетах. Зверев признал, что это был, возможно, его худший матч в сезоне. Мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара Яном Диаманде, который перешел из Лейпцига за 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь и 140. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. За Джуда Беллингема в сливочные отдали 127 миллионов. Ивуариец подписал с мадридским клубом соглашение до 2033 года. В то же время «Реал» продлил контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором до 2032 года, поставив точку в слухах о его возможном уходе в Арсенал. Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри дал согласие на переход в Барселону, пишут СМИ. 30-летний испанец одобрил проект главного тренера Ханса Дитера Флика, а каталонский клуб уже готовится к подписанию контракта. Ранее Родри считался главной трансферной целью мадридского Реала, однако игрок предпочел Барсу. В стане каталонцев полузащитник воссоединится с 8 партнерами по национальной команде, с которыми он выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком турнира. Сити рассчитывает выручить за обладателя золотого мяча до 70 миллионов евро. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом же матче за Интер Майами после чемпионата мира, принеся своей команде победу над мексиканским Атлетико Сан-Луис в стартовом туре Кубка Лиг 4-2. Аргентинец сравнял счет на 11-й минуте, перед перерывом забил победный гол, а еще отдал голевую передачу. Дубль сделал 39-летнего нападающего лучшим бомбардиром в истории турнира. Второй номер легкого веса UFC Арман Царюкян проведет бой с бразильцем Маурисио Руфи на турнире UFC 331, который пройдет 20 сентября. На счету 29-летнего Царюкяна 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере, при этом 15 из них он одержал досрочно, тогда как у 30-летнего Руфи 14 побед и 2 поражения, причем бразилец идет на серии из 2 нокаутов подряд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы.

0: Токарь-Расточник. Гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: Прогнозом погоды на выходные дни на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 8 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 9 августа малооблачно и без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: покупать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон, под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный кран. Подробнее о Leel-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: «Любить» — это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: Вице-чемпион мира Руслан Терновой выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Для него это вторая победа на парижском турнире. Ранее 25-летний спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Также в активе Руслана серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Беляевой. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе нападающего сборной Албании Мерлинда Даку из казанского «Рубина». 28-летний форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 11 миллионов евро. За три сезона в Казани албанец забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Гюкдениза Карадениза и вторым снайпером российского чемпионата позапрошлом сезоне. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября матчем между Ярославским «Локомотивом» и Челябинским «Трактором». Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл главный трофей лиги, взяв верх в финальной серии над «Акбарсом». В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне традиционного матча за Кубок открытия не будет. Лига решила провести в стартовый день сразу несколько игр. 5 сентября состоятся еще 5 матчей. Автомобилист примет московское «Динамо», «СКА» сыграет с «Ладой», «Спартак» с «Торпедой», «Северсталь» с «Салаватом Юлаевым», а «Акбарс» с «Сибирью». Шестая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 70-му номеру мирового рейтинга нидерландцу Ботику ван де Занскупу в двух сетах. Позже вслед за Медведевым из борьбы выбыл и Карен Хачанов, который также уступил во втором круге французу Терансу Антману 4-6-6-7. Для 39-й ракетки мира это поражение стало особенно болезненным. Он не смог защитить 640 очков за прошлогодний финал мастерса в Торонто. В результате Хачанов, уже покинувший топ-30 на прошлой неделе, по итогам монреальского турнира рискует опуститься за пределы топ-40. Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли на заседании профильного комитета, и 35-летний футболист назвал его справедливым, признав необходимость отвечать за ошибки. А положительный допинг пробе Заболотного стало известно еще в мае. Контракт нападающего со «Спартаком» истек в конце июня, и клуб не стал его продлевать. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами, трипными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000.

0: стандартная плата. Отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А. Телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Финансовые аналитики и специалисты по кибербезопасности настоятельно советуют гражданам преклонного возраста не снимать крупные сбережения через банкоматы, чтобы избежать лишнего стресса, сообщает информационное агентство Data.ru. Подобные разовые операции с большими объемами наличности могут

0: спровоцировать автоматическую защитную реакцию банковской системы, что приведет к приостановке транзакции или временной заморозке платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
1: Деньги дороги, как память.
0: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. Экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного происхождения. По поручению губернатора Василия Анохина в регионе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мощный циклон с ливнями и шквалистым ветром прошел по территории Руднянского, Демидовского, Духовщинского, Ярцевского, Дорогобужского, Глинковского, Кордымовского и Смоленского муниципальных округов. В настоящий момент без электроснабжения остаются 15 тысяч абонентов, повреждены 34 линии электропередачи. В диспетчерские службы поступило 846 заявок об отключениях. Для устранения последствий непогоды задействованы 42 бригады. Энергетики делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии. В самом Смоленске также ведутся работы по ликвидации последствий. Также организована бригада по уборке упавших деревьев. Первоочередное внимание уделяется расчистке проезжих частей. Из-за поваленных деревьев затруднен проезд транспорта, в том числе пассажирского. В управляющих компаниях созданы оперативные группы для реагирования на обращения граждан. К сожалению, во время стихии в Смоленске не обошлось без жертв. На улице Рыленкова из-за упавшего дерева погиб ребенок 2017 года рождения, а в Лопатинском саду женщина 1960 года рождения. По данным МЧС, сегодня также ожидается аналогичная погода. Основными негативными факторами остаются порывы ветра до 18 метров в секунду, перебои электроснабжения и падение деревьев. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому контакт-номеру 8 800 220 0220, либо короткий номер 220, или по мобильному приложению «Есть свет». Вчера на территории Дорогобужской школы номер 2 состоялся субботник, на который вышли представители руководства муниципалитета и специалисты администрации округа, работники учреждений образования и культуры, а также волонтеры. Целью проведения субботника стала подготовка пришкольной территории к дальнейшему благоустройству. Напомним, что в рамках заключенного соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж» о сотрудничестве проводится капитальный ремонт зданий и помещений Дорогобужской средней школы номер 2. На эти цели на паритетных началах на проведение ремонта и оснащения предусмотрено около 100 миллионов рублей. В проекте предусмотрено благоустройство территории школы как центральной с входной группой, так и для внутреннего двора. Вооружившись рабочим инвентарем, мешками и отличным настроением, большая команда участников субботника превратила уборку территории в общее доброе дело. Работа кипела, все трудились дружно и организованно. В итоге площадка вокруг школы была очищена от старых сухих веток, оставшихся после вырубки корней деревьев, которые мешали проводить мероприятия по дальнейшему благоустройству, а также были выкорчеваны пни и вывезены кучи мусора. В дежурную часть МОМВД России Дорогобужске поступило заявление о хищении денежных средств в сумме около 400 тысяч рублей у жителя поселка Верхний Непровский. Как выяснили сотрудники полиции, в гости к заявителю пришел его знакомый, они вместе распивали спиртные напитки, а затем хозяин похвастался, что у него дома есть большая сумма денег. Он достал пачку купюр, повертел перед лицом знакомого и положил на столе, после чего распитие продолжилось. Когда хозяин уснул, гость похитил деньги и покинул жилище. В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. 38-летний житель поселка, завладев деньгами, отправился в Москву, где распорядился похищенной суммой по собственному усмотрению, после чего вернулся домой. Следственным отделом МОМВД России Дорогобужске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уже в эту субботу, 8 августа, в Дорогобужском округе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Масштабный спортивный праздник пройдет в Верхнепровском на стадионе ПАО «Дорогобуж» и спортивной площадке технологического техникума. Он объединит участников всех возрастов, от школьников до ветеранов. Зрители смогут увидеть показательные выступления самбистов и участников клуба ВДВ спортивной школы, а также гостей праздника, кинологов, Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Соревнования по различным видам спорта порадуют азартных болельщиков, а семьи с детьми смогут принять участие в фестивале ГТО, игровой программе и фестивале красок. Торжественное открытие праздника состоится в 10 утра. Приходите сами, приходите всей семьей, приглашайте друзей. Пусть День физкультурника станет праздником силы, дружбы и единства. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Диско-дискотека «Ретро».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. Хотя в большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь, но реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье карьеру, учебу, свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко, ведь этот период может быть поводом для личностного роста, саморазвития, веселого времяпровождения и создания новых знакомств. Поэтому сегодняшняя дата не просто праздник или огорчение в честь своего одиночества. Это повод осмыслить собственные достижения, построить планы на будущее, пользуясь свободой выбора. Это своеобразная возможность отметить свою независимость и индивидуальность. Можно провести время с близкими друзьями или в хорошей компании на природе, сходить в кафе или ресторан, посетить выставки или кинотеатр, поиграть в игры или заняться любимым делом. Если вы холосты, отметьте этот праздник в удовольствие, ведь, возможно, в следующем году он уже не будет иметь к вам никакого отношения.
5: 7 августа 1870 года Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердце стало так тепло». Оно было посвящено КБ, 62-летней баронессе Крюденер, которую 66-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки. До замужества баронесса носила имя Амалия Лер. Эрхенфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта. Амалия поразила Тютчева своей красотой, образованностью, глубиной чувств. Тютчев был очарован, однако влюбленным не суждено было связать свои жизни. В 1826 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, а Амалия стала женой первого секретаря русского посольства в Мюнхене барона Крюденера. Последняя встреча Тютчева и Амалии произошла в марте 1873 года, когда у постели, где лежал разбитый параличом поэт, появилась любовь его юности. Лицо Тютчева просветлело, на глазах появились слезы. Многие композиторы писали музыку на стихи Тютчева, однако самой известной стала мелодия, сочиненная Леонидом Милашкиным. Положенное на музыку это стихотворение стало популярным романсом. Особенно известен он в исполнении Ивана Козловского.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 900 8 951 711 89 19 или

0: Ленинградской области, 19.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 4 августа председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов провел прием граждан Сафоново. Подавляющее большинство обращений касалось проблем в сфере ЖКХ. Граждане жаловались на текущие крыши, отсутствие водоснабжения, вопросы с организацией капремонта изношенных труб. Инициативные жители дома 63 по улице Первомайской обратились к председателю облдумы по нескольким актуальным вопросам. Они рассказали о недобросовестном исполнении работ по программе «Комфортная городская среда». Некачественный ремонт асфальтового покрытия уже начал разрушаться, а подрядчик на претензии не реагирует. Серьезную озабоченность вызывает и состояние детской площадки у дома. Игровые элементы пришли в негодность и не обслуживаются, а прилегающая территория школы также требует внимания. Вдоль забора нескошенная трава, а одно из деревьев представляет угрозу. Еще одной проблемой являются постоянные подтопления. Из-за искусственно созданной водоотводной канавы вода с площади Шахтерской стекает прямо к дому, образуя большие, долго не высыхающие лужи между подъездами. Крайне важным остается вопрос водоснабжения. Долго приходится спускать воду в ожидании горячей, а на пятом этаже практически нет напора холодной, пожаловались обратившиеся. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев, присутствовавший на приеме, пояснил, что изменение цикла подачи горячей воды – технически сложная задача, требующая значительных финансовых вложений, фактически являющаяся реконструкцией дома, и порекомендовал жильцам обратиться в управляющую компанию для комплексной оценки внутридомовой системы и поиска возможных решений. После окончания приема, чтобы лично убедиться в обоснованности жалоб, Игорь Ляхов выехал на улицу Первомайскую, где вместе с руководителем муниципалитета осмотрели проблемные участки, уделив внимание состоянию детской площадки. Обсуждались варианты ее обновления, от ремонта существующих элементов до установки нового современного оборудования или демонтажа пришедшего в негодность. Глава Сафоновского муниципального образования Антон Кухарев с рабочим визитом посетил детский сад номер 21 «Дюймовочка» в Сафоново и проконтролировал темпы производства работ в рамках утвержденного плана графика. В учреждении завершаются работы по капитальному ремонту кровли и парапета здания. На текущий момент выполнено 98% работ. В настоящее время осуществляется монтаж водоотводов и снегозадержателей. Глава будет осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения ремонтных работ до их полного завершения. В Сафоново на городские улицы вышел мат-патчер. Это специализированная машина для ямочного ремонта дорог. В этом году дорожные службы используют современный метод – струйно-инъекционную технологию с помощью спецмашины мат-патчер. Технология проста, но эффективна. Очистка ямы, обработка дна битумной эмульсией, заполнение смесью мелкого щебня и того же вяжущего материала. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы заделать повреждения без фрезы и катка. Такой заплатки хватает на несколько сезонов активной эксплуатации, она не боится воды и перепадов температур. В первую очередь технику направляют на самые проблемные участки центральных улиц города. Уважаемые сафоновцы и гости округа, предлагаем вам посетить спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня физкультурника, которые состоятся в эту субботу, 8 августа, на стадионе поселка Южный. Открытие в 10 часов утра парадом физкультурников, в 10.10 приветственное слово главы округа, в 10.20 награждение лучших работников физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, церемония награждения спортсменов знаками ГТО, а также показательные выступления воспитанников ДЮС, отделения самбо и воспитанников Сафоновской федерации тэквондо. С 11 утра пройдут городской турнир по стрит-баскетболу и волейболу, турнир по футболу, городской турнир по гиревому спорту, турнир по бочи, а также сдача нормативов ГТО, турнир по городошному спорту, по жиму лежа, по лыжероллерам и турнир по настольному теннису. Все это завтра, в субботу, 8 августа, город Сафоново, стадион Южный. Начало в 10.00 без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. При дожде усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, к вечеру до плюс 19. Хороших вам выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск выйдет в понедельник, 10 августа.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Новости страны и мира. О главном.
8: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата, в этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных – заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации и чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Диско.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Доброго вечера, друзья. Меня зовут Андрей Иванов, и в прямом эфире студия на Путинкова 20. Это радио Infinity. Вечернее пятничное шоу под названием «Большой привет». Ну, будет оно шоу или просто программой, конечно же, это зависит и от вас, друзья мои. Сегодня у нас пятница, 7 августа. Я тут уже в чатиках наших дал анонсик небольшой. Первая пятница месяца августа, и завтра большой праздник. Культурный, здоровый, спортивный. Завтра, друзья, день физкультурника. И в связи с этим будут мероприятия, как и в Верхнеднепровском, так и в городе Сафоново, о которых мы проанонсируем в ближайшем часе в рамках этой программы, но тем не менее. Так что, если вам есть что сказать, есть чем поделиться, может быть, кого-то и поздравить, наверняка дни рождения, какие-то юбилеи и прочее, все происходит в жизни людей. Присоединяйтесь к нам в прямой эфир, будьте активнее, телефон прямого эфира 8-915-655-105. 8-915-655-1005. Звонки бесплатны, оплачиваются в рамках ваших тарифных планов. Ну и присоединяйтесь к нам в наших чатах. Это чат Радио Дор в Телеграме и чат Радио Инфинити в Максе. А также есть группа ВКонтакте vk.com/RadioInfinity. По-моему, как-то так, да. Ну, набирайте ВКонтакте Радио Инфинити, обязательно попадете. Ну и, друзья, за окном отличная погода установилась. Тут мы вас немножечко понапугали в своих прогнозах плохой погодой, которая на самом деле оказалась-то вчера. В Смоленске вообще случилась трагедия. Два человека погибли, к сожалению, к большому. Но тут что поделаешь. Ну а сегодня вроде бы хорошо. Плюс 23 показывает наш студийный термометр за окном. Ну и мы продолжаем вместе с хорошей музыкой. Ждем ваших звонков и смс-сообщений. Это большой привет на радио Infinity.

0: ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.
1: Дорогие друзья, это по-прежнему большой привет. Меня зовут Андрей Иванов. Вы на волнах радио Infinity 105 FM Дорогобуж, 101.8 Сафоново и районы прилегающие. Друзья мои, это программа по вашим музыкальным заявкам. Сейчас очень классная композиция звучит от моего хорошего друга Димы Пархеля из Санкт-Петербурга под названием «Астронавтика». Дима увлекается драм-н-бейсом, и здесь он смог смешать очень хорошо несколько стилей. Давайте послушаем эту тему «Астронавтика».
2: Прокладывать новые дороги во Вселенную, изучать и осваивать космос ради жизни на Земле.

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: А после небольшой рекламной паузы, друзья, вновь возвращаюсь в прямой эфир, влетаю на 101.8 и 105 FM для того, чтобы рассказать о завтрашнем дне физкультурника. Допустим, завтра в городе Сафоново на стадионе поселка Южный пройдет парад физкультурников в 10 утра, в 10.10 приветственное слово от главы округа, в 10.20 состоится награждение лучших работников физкультуры и спорта, тренеров и спортсменов. И с 11 часов пройдут городские турниры по стрит-баскетболу и волейболу, турниры по футболу, гиревому спорту, баче, сдача нормативов ГТО, городошный спорт, жим лежа, турнир по лыжероллерам и настольному теннису. Все это завтра на стадионе поселка Южный в городе Сафоново с 10 часов утра без возрастных ограничений. День физкультурника завтра, 8 августа. Ну и о поселковом дне физкультурника расскажем в следующем нашем включении. Тоже завтра все будет. Погодка тоже будет хорошая, и о погоде тоже расскажем. Присоединяйтесь к нам сюда в прямой эфир 8-915-655-105. Мне тут как-то люди встречают, знаете, общаемся иногда. Говорят, что ты так быстро телефон диктуешь? Давай помедленнее, не успеваем запомнить, записать. Позвонили бы, а так сказал что-то. Вот. Исправляюсь. 915-655-105. Телефон прямого эфира. И мы продолжаем, друзья, далее. Хорошая музыка, отличное настроение. Пятница сегодня, это самое главное. А все остальное, все так, по мелочам. И пока я еще не ушел от микрофона далеко, позвольте мне. Хотя нет, давайте это сделаем в следующем нашем включении. Продолжаем, друзья.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Продолжается большой привет, друзья. Ну и обещанная афиша теперь Дорогобужского дня физкультурника. Завтра состоятся праздничные мероприятия, посвященные данному дню. Масштабный спортивный праздник пройдет в Верхнепровском на стадионе ПАО «Дорогобуж» и спортивной площадке у техникума. Зрители смогут увидеть показательные выступления самбистов и участников клуба ВДВ, а также гостей праздника, кинологов из Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Соревнования по различным видам спорта порадуют азартных болельщиков, а все торжественное мероприятие, торжественное открытие праздника, прошу прощения, состоится в 10:00. Завершится все в 14 часов товарищеской игрой по футболу. Будет бесплатно работать буфет от комбината питания. Друзья, вот на это бесплатно работает буфет. Мне вот это нравится. Что там, булочки с пирожками будут бесплатно раздавать? Ну что ж, значит, как раз-таки до коммунизма мы наконец-таки дожили. Или дожили. Или дожили. В любом случае, до 21 часа с вами программа «Большой привет». 8-915-655-105. Это телефон прямого эфира. 915-655-1005. И мы продолжаем нашу музыкальную часть.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на «Радио Инфинити» сегодня вечером.

0: по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: И наш эфир продолжается, друзья, 20 часов 36 минут, ну вот как-то так потихонечку день и заканчивается. Сейчас смотрю в окошечко, такая очень интересная у нас получается картина с закатом, довольно-таки красиво, у кого окна выходят на запад, можете тоже, думаю, оценить. В любом случае, друзья, это большой привет. До 21 часа мы вместе с вами. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Сегодня пятница, у нас 7 августа. Всегда рады вас выслушать в нашем прямом эфире. Звонки, смс-сообщения. Присоединяйтесь в наши чаты. Телеграм, радио Дор и в макси-чат радио Инфинити. А мы продолжаем дальше.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Ваши поздравления и приветы. 8 915 655 105.

0: Это большой привет. Продолжается наша программа. 20 часов 45 минут. Давайте немножечко о погоде расскажем. Тем более, что погода-то там шепчет в прямом и в переносном смысле, друзья. Да-да-да. Бывает такое. Итак, завтра у нас суббота, 8 августа. Малооблачно, можно сказать. Итак, дождей точно не будет, ветер северо-западный. Ночью, утром и вечером слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, и днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Такая очень комфортная, легкая летняя погода нас ждет завтра. И в воскресенье то же самое, до плюс 22 без осадков. 8-915-655-105, и до 9 вечера мы вместе с вами продолжаем здесь слушать хорошую музыку. Далее группа «Кино».
1: Now. 8-915-655-105.

0: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на радио Infinity. Сегодня вечером.
1: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
2: Итак, друзья, 20 часов 51 минута, время-то летит, а что-то вообще как-то глухо. Глухо, но тем не менее что-то и приходит. Здравствуйте, поздравьте нас с женой, с хрустальной свадьбой. 15 лет, всем отличной пятницы, пишет нам абонент с последними цифрами, 43-53. Да. О, как интересно получается. Ну что, ребят, хрустальная, она же стеклянная, насколько я помню, свадьба. Это действительно 15 лет. За все это время, ну, за прошедшее время считается, что уже люди притерлись друг к другу, и можно что-то там и подарить им. Очень такое стеклянное, хрустальное, в виде стаканчиков, бутылочек, баночек. Да ладно, шучу, ну какие баночки. Так, мне все-таки интересно вот этот абонент 4353. Так. Так, прошу прощения, друзья. Ой, что это? Если я сейчас кого-то сбросил, прошу вас, перенаберите. Потому что тут у нас небольшие технические заминки. Бывает, это прямой эфир, друзья мои, да. Хочу вернуться все-таки к сообщениям. Мне даже интересно вот этот... Вот, да, да, вот у нас все-таки есть звоночек. Давайте пообщаемся. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Конечно, сбросили.
2: Да, сбросил. Вот гад этакий, да?
3: Вероника.
2: Вероника. И это здорово. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. И мы вас очень внимательно слушаем в прямом эфире на волнах радио
3: Infinity. Как у вас дела?
2: А дела-то у нас отлично, правда, движутся к завершению.
3: Хочу песню.
2: Да, песню все хотят. Главное, какую?
3: Да. Ой, ну какую-нибудь веселую для меня.
2: Веселую для тебя. А в честь чего, кстати, песня-то?
3: А просто пятница.
2: Ясно. Кстати, звоните в следующую пятницу, мы обязательно поздравим и все сделаем.
3: Конечно, конечно, мы позвоним в следующую пятницу, поздравим.
2: Обязательно. Да-да-да.
3: Обязательно.
2: Ну что ж, ну тогда...
3: Веселую, хорошую.
2: Веселую, хорошую, обязательно.
3: Купите мне просекко и включите Меладзе.
2: Вот это да.
3: Да.
2: Ну что... Здорово, великолепно. Ну попробуем поискать, правда ничего не буду обещать, но в любом случае.
3: Ну что-нибудь тогда типа того.
2: Да, я понял. Вероник, в любом случае спасибо за звоночек, что ты вместе с нами тут в нашей компании варишься, это здорово.
3: Спасибо огромное.
2: Ну счастливо, пока-пока.
3: Счастливо, ага.
2: Да. Друзья мои, 8-915-655-1005. И все-таки вот я вот с этого абонента, с хрустальной свадьбой, все-таки я хочу, вы знаете что? А что, действительно я хочу? Сейчас мы узнаем. Так. Так. Да ладно, все. В общем, песенка обязательно вам всем, ребят, будет. И буквально через пару мгновений мы продолжим наш эфир. И... Итак, сегодня у нас пятница, 7 августа, продолжается. И Валентин Стрыкало. Наше лето далее в нашем эфире.

Друзья, ну вот на такой веселой, оптимистичной ноте прощаемся с вами. До следующей пятницы в 20.00. Большой привет всем от меня. Большой привет, действительно. И до встречи через неделю. Всем пока-пока. Андрей Иванов, Радио Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на выходные дни на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 8 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 9 августа малооблачно и без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч.

0: Квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Диско-дискотека «Ретро».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.